0: нанэқ FM инуяқатигиннуттаманут маккуақкиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут Пиане Олсен каралтисиуник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават, пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоа

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: марлунгорнэрми юунипнияни тиимимерсоо сеқиннариссаақ уллуккут кулингилуани куннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ анора аванна киппасик секунтимомитери таллима тунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэ усекн фонук
1: тиста та 9 июни ифюлге деми солрит вэр dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.